0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: Радио «Овози Точек».
3: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
2: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
3: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
2: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
3: Радио «Овози Точек».
4: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Фаридун Мукими. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Из официальных источников.
5: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
4: Встреча с главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Центр стратегических исследований Таджикистана и региональный центр ООН по превентивной дипломатии выразили удовлетворение сотрудничеством. В Дели установилась аномальная жара, фиксируются перебои с электричеством. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с главой регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахаймнадзе. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Таджикистана с центром, уделив особое внимание вопросам противодействия современным угрозам и вызовам безопасности, обеспечения устойчивого развития, а также укрепления сотрудничества государства Центральной Азии в сферах водных ресурсов, энергетики, экологии и климата. Также директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усмонзода 20 мая встретился с руководителем регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахаймнадзе, сообщили в пресс-центре центра. Стороны выразили удовлетворение расширением эффективного сотрудничества, в частности, в рамках сети раннего предупреждения о терроризме для стран Центральной Азии. Кахаймнадзе оценил деятельность центра по реализации цели устойчивого развития ООН, особенно в области безопасности, как значимую, и назвал очень своевременным и важным Центральноазиатский форум по безопасности, состоявшийся 30 апреля этого года в Душанбе и организованный Центром стратегических исследований с участием широкого круга экспертов из региона. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 19 мая в Душанбе провел встречу с делегацией Guangdong Construction Engineering Group, сообщили в министерстве. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, уделив особое внимание реализации проекта возобновляемой энергетики в Таджикистане. Было отмечено, что развитие зеленой энергетики и внедрение современных технологий являются одним из приоритетных направлений энергетической политики страны. В этой связи укрепление партнерства с международными компаниями рассматривается как важный фактор для привлечения инвестиций и реализации перспективных инфраструктурных проектов. Встреча генерального прокурора Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода с молодежью страны, членами общественного объединения Пайравони Пешвой Милат, состоялась накануне. Как сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, мероприятие было проведено во исполнении указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и приурочено к празднованию Дня молодежи Таджикистана, который ежегодно отмечается 23 мая. Рассмотрены вопросы роли молодежи в укреплении государственности, сохранении национальных ценностей, повышении правовой культуры и профилактике преступности. Было подчеркнуто, что молодежь является движущей силой общества и будущим государства и нации, а государственная молодежная политика относится к числу приоритетных направлений деятельности государства Таджикистан. Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике состоялась 21 мая в городе Чалпон-Ата, сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Киргизской Республике. В ходе мероприятия было отмечено, что Дни культуры стали важным событием развития таджикско-киргизского гуманитарного сотрудничества и предоставили народам двух стран возможность ближе познакомиться с богатым историко-культурным наследием друг друга. А в рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике были проведены концертные программы, выставки изобразительного искусства, показы таджикских фильмов, научно-литературные встречи представителей творческой и научной интеллигенции двух стран, а также другие мероприятия, отражающие богатую культуру и древнюю цивилизацию таджикского и киргизского народов. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Риск распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде высок на национальном региональном уровнях. При этом глобальный риск остается низким. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Как сообщает агентство Казинформ, в среду в Женеве состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором глава организации заявил, что на данный момент зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эбола и 139 смертей. По его словам, в северных провинциях Демократической Республики Конго подвержен 51 случай инфекции, однако реальные масштабы эпидемии в стране значительно шире. Инфекция была также подтверждена у американского гражданина, который работал в Конго и был эвакуирован в Германию. Тедрос Адханом Гебрейесус перечислил несколько факторов, которые вызывают серьезную обеспокоенность. Как отмечают эксперты, хотя вирус Бундибугио менее смертоносен, чем другие виды вируса Эбола, его редкость означает, что существует меньше средств для его борьбы. В индийском столичном регионе Дели на фоне продолжающейся аномальной жары фиксируются перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Hindustan Times. Жители столичного региона Дели сообщают о перебоях с электричеством из-за аномальной жары, которая установилась на этой неделе, говорится в материале. Температура воздуха в Дели превысила более 45 градусов. По прогнозу метеорологического департамента Индии, аномальная жара сохранится как минимум до 26 мая. Метеорологи предупредили местных населения о риске тепловых ударов и рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 22 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. 22 мая отмечается Международный день биоразнообразия. События Таджикистана 22 мая 1992 года между Республикой Таджикистан и Великим Герцогством Люксембург были установлены дипломатические отношения. Также в 2009 году в Душанбе состоялся первый форум производителей Таджикистана и Саудовской Аравии. 22 мая 2009 года в преддверии празднования года имама Азама в Гисаре был сдан в эксплуатацию культурно-научный центр имени имама Азама. Второго мая 2014 года в Душанбе были обсуждены двусторонние отношения между Республикой Таджикистан и Великобританией, межпарламентские отношения двух государств, а также ситуация с правами человека в Таджикистане и другие важные вопросы. 22 мая 2015 года в Душанбе были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и России, в том числе межрегиональные связи двух государств. Также в этот день, в 1846 году, в Нью-Йорке была основана крупнейшая международная информационная...

ТИСК СССР – лауреат государственной премии имени Рудакима Аликасубирова. Ее называли богиней балета, принявшей необыкновенной эмоциональной и техникой. На спектаклях с ее участием всегда были аншлаги. Зал рукоплескал стоя. Сцену закидывали цветами, а благодаря блестящей технике Малика Субирова достигала высочайшей виртуозности в балете. Талант Малики заметили сразу в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, куда ее и других одаренных детей отправили из Таджикистана на учебу. По окончании училища Малика вернулась в Таджикистан, где выступала на сцене театра оперы и балета имени балета в Душанбе. Потом были участия и победы в международных конкурсах, многочисленные гастроли. Выступления балерины из далекой и малознакомой республики СССР открыли всему миру Таджикистан. Малика Субирова представляла балетное искусство Таджикистана в Москве, Лондоне, Токио, Праге, Будапеште, Софии, Каире, Гаване, Куала-Лумпуре, Берлине, Сингапуре, Таве, Бангкоке, Дели, Риме и других городах мира. Несмотря на славу, которая обрушилась на нее, Малика не переставала часами трудиться у балетного станка. Коварная болезнь оборвала жизнь великой балерины в феврале 1982 года. Кончину Малики Субировой оплакивали поклонники ее творчества не только в Таджикистане, но и во всем мире. Второго мая 1944 года родился доктор педагогических наук, профессор Сайдбой Шербоев. А в 1947 году родился экономист, дипломат, бывший зам председателя Народно-демократической партии Таджикистана Сафар Сафаров. Знаменательные события 22 мая. Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Его цель – обратить внимание на сохранение биологического разнообразия как живых видов, так и экологических систем, на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. 22 мая также считается днем основания Третьяковской галереи Национального музея русского изобразительного искусства. Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей Русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всячески их поддерживал, в том числе и материально, благодаря чему в коллекцию попали лучшие произведения передвижников. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения, а в 1892 Третьяков принес свое собрание в Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие брату Третьякова Сергею Михайловичу. В настоящее время коллекция Третьякова насчитывает более 100 тысяч произведений искусства. В 2011 году в этот день была основана Международная федерация кинологов. Она создана с целью развития и защиты кинологии, а также гуманного отношения к животным. Ее членами, по данным на 2019 год, являются Национальные кинологические федерации 98 стран мира. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 22 мая. И такие события происходили в этот день в разные годы.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файдун Кими, с рубрикой новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан вошел в число трех ведущих стран-реформаторов в сфере торговли. Президент Узбекистана обсудил с ОБСЕ расширение многопланового сотрудничества. В Кыргызстан завезли новую вакцину против заболевания скота. В Казахстане изменят правила доступа к персональным медицинским данным. В Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. А теперь к основным новостям. Организация экономического сотрудничества и развития признала Таджикистан одной из трех ведущих стран-реформаторов в регионе Европа и Центральной Азии за период 2022-2024 годов с учетом принятия конкретных мер по улучшению благоприятной торговой среды. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Таджикистана. Страна включена в это число по направлению улучшения благоприятной торговой среды с учетом реализации мер по расширению цифровой прозрачности, сокращению бумажных барьеров в торговых процедурах, повышению уровня подключения к региональной инфраструктуре, а также обеспечению соответствия и устойчивости мировым стандартам. Согласно анализу, средний показатель сокращения бумажных барьеров в торговых процедурах в странах Европы и Центральной Азии за период 2022-2024 годов составил 3,1%, тогда как достижение Таджикистана по данному показателю было оценено на уровне более 12%, что является значительным результатом в устранении приграничных барьеров. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 мая принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Сенерлиоглу, прибывшего в страну с официальным визитом. Особое внимание было уделено результатам совместных проектов в сферах противодействия транснациональным угрозам, реформирования судебно-правовой системы, продвижения гендерного равенства, защиты прав человека и развития средств массовой информации. Стороны также подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества по ряду приоритетных направлений, включая борьбу с киберпреступностью, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, повышение квалификации специалистов, поддержку молодежи и продвижение экологической повестки. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке новой дорожной карты сотрудничества, а также проведении серии совместных мероприятий в Узбекистане и на площадках ОБСЕ. В Кыргызстан завезли новую вакцину против заболевания скота. Препарат поступил в страну 14 мая, после чего в регионах началась вакцинация животных. Об этом 21 мая сообщил министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, перед закупкой специалисты провели лабораторные исследования и определили штамм заболевания, распространенный в Кыргызстане. Ранее большинство вакцин поступало из Турции и европейских стран и разрабатывалось под их штаммы. Теперь мы сначала определили местный штамм и только после этого завезли вакцину, поэтому она стала эффективнее, пояснил Акунбеков. Министр отметил, что вакцинация проводится бесплатно, а стоимость услуги может составлять от 100 до 200 сомов. По словам главы Минсельхоза, вакцинацию необходимо проводить 2 раза в год. Ранее заместитель министра сельского хозяйства Рустам Балтабаев сообщал, что министр сельского хозяйства Эрлис Акунбеков во время поездки в Россию договорился о поставке 4 миллионов доз вакцины против ящура. Министерство здравоохранения разработало поправки в правила разграничения прав доступа субъектов цифрового здравоохранения. Об этом сообщает закон КИЗЭД. Проект предусматривает уточнение правил доступа к персональным медицинским данным для организации здравоохранения, независимо от формы собственности. В частности, предлагается усилить разграничение прав доступа пользователей к медицинским информационным системам, а также актуализировать технические и организационные требования по обеспечению конфиденциальности данных пациентов. Минздраве пояснили, что изменения направлены исключительно на повышение безопасности хранения и обработки медицинской информации и не предусматривают ограничений прав граждан на получение медицинской помощи. Новые требования направлены на повышение безопасности, удобства и доступности цифрового здравоохранения для всех жителей Казахстана. Это позволит медицинским организациям работать эффективнее, а гражданам быстрее и безопаснее получать медицинские услуги, резюмировали в министерстве.
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. Об этом сообщается на сайте Исполнительного комитета Содружества независимых государств. В проекте повестки дня мероприятия значится 12 вопросов. Так, в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран Содружества в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц Содружества в 2027 и 2028 годах. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Oasis Tajik 105.5 FM. 105.5 FM.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Русский блок» радио «Оводи Тоджик». Сегодня мы поговорим о развитии цифровой экономики, инновационных технологиях и их роли в устойчивом развитии страны. В Душанбе стался научно-практический круглый стол на тему инноваций, цифровизация как основа устойчивого развития национальной экономики, организованной Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан. О ключевых вопросах встречи в нашем материале. Сегодня цифровизация становится важнейшей частью развития мировой экономики. Современные технологии активно внедряются в государственное управление, банковскую систему, образование, промышленность и сферу услуг. Именно вопросам инноваций, цифровой трансформации был посвящен научно-практический круглый стол, прошедший в Душанбе, с участием представителей министерств и ведомств, экспертов, ученых и специалистов в сфере информационных технологий. В ходе мероприятия участники обсудили перспективы развития цифровой экономики, внедрение инновационных технологий и использование искусственного интеллекта в различных отраслях. Особое внимание было уделено вопросам повышения конкурентоспособности экономики, подготовки квалифицированных кадров, а также развитию инновационной инфраструктуры страны. Более подробно о целях проведения данного круглого стола расскажет нам представитель Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Джурахон Бобоев.
1: Основная цель проведения вот этого мероприятия, которое проводит Центр стратегического исследования при президенте Республики Татарстан, присутствуют представители министерств и организаций, в том числе Министерства промышленности и новых технологий, Министерства экономического развития и торговли, других министерств и ведомств. Они обсудили на процессе проведения вот научной конференции основные аспекты развития, цифровизации и искусственного интеллекта и использование новых технологий для достижения стратегического цели государства. Согласно среднесрочной программе развития Республики Таджикистан период 2026-2030 года, до конца периода должно быть внутренний валовой продукт и объем производства производственных продукций должно быть двухкратно увеличивать. И на достижение вот этих целей в основном это влияет или имеет отношение а какой уровень мы используем новые технологии в условиях организации предприятий.
0: По словам представителя Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Джурахона Бубоева, сегодня развитие цифровой экономики является одним из ключевых факторов устойчивого развития государства. Важно не только внедрять современные технологии, но и создавать условия для развития инновационного мышления и поддержки отечественных проектов.
1: Нам известно, что развитие цифровизации, искусственного интеллекта, обеспечение всей секторы народного хозяйства, в том числе экономика, на инновационных технологий – это основной рычаг для обеспечения дальнейшего развития любого экономика государства, в том числе Республики Таджикистан. Для экономики Республики Таджикистан необходимы инновационные технологии, производственные предприятия и социальные сферы для прозрачности и достижения стратегического задача государства. На уровне государства мы приняли стратегию, концепцию и другие законодательные основы для развития, цифровизации, искусственного интеллекта и инновационных технологий на условиях предприятий, организаций и других секторов народного хозяйства. Международный опыт показывает нам, что влияние цифровизации на обеспечение развития экономики, в том числе на увеличение внутренней валовой продукт, занимает от 12-36%. Поэтому последние годы с помощью новых технологий мы обеспечили части дохода государственного бюджета более 100%.
0: Сегодня технологии развиваются очень быстро, и для успешного развития экономики необходимо своевременно адаптироваться к современным вызовам и активно внедрять цифровые решения. Участники конференции также отметили необходимость расширения международного сотрудничества и изучения опыта развитых государств в сфере цифровизации. В рамках круглого стола были представлены аналитические доклады и практические предложения по внедрению цифровых решений в различные отрасли экономики. Эксперты подчеркнули, что развитие инновации требуют тесного взаимодействия государства, научных учреждений и частного сектора. По итогам мероприятия участники выработали рекомендации, направленные на дальнейшее развитие инноваций и цифровизации в Республике Таджикистан. На этом наш выпуск завершен. Вы слушали русскую службу радио «Возит Таджик». До новых встреч в эфире.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио УВОЗе Тоджик. Но сейчас спортивные новости.
1: Новости спорта на канале УВОЗе Тоджик.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе постоянных представительств Таджикистана, Бахрейна и Ливии, а также в сотрудничестве с другими делегациями отметили Всемирный день футбола, сообщает постоянное представительство Таджикистана при ООН. Постоянный представитель Таджикистана при Организации Объединенных Наций Джунибек Хикмат в ходе открытия мероприятия рассказал об объединяющей силе спорта и глобальном значении резолюции, которая была единогласно принята в 2024 году по инициативе Таджикистана, Бахрейна и Ливии. Джунибек Хикмат подчеркнул, данная резолюция является не только праздником спорта, но и общим языком, который каждая нация использует во имя мира, развития, расширения возможностей женщин и девушек, а футбол выходит за рамки границ идентичности политических разногласий. Также была подчеркнута приверженность Таджикистана развитию футбола на национальном уровне. Отмечалось, что в стране с преимущественно молодым населением этот вид спорта превратился в стратегическое направление инвестиций для укрепления общественного единства и создания новых возможностей. Под руководством президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Федерации футбола Таджикистана уважаемого Рустама Эмомалиева в стране построено более 500 современных футбольных площадок, созданы женские команды, расширены программы подготовки молодых судей и модернизированные футбольные учреждения для обеспечения равного доступа к футболу для всех детей. Таджикистан вновь подтвердил свою приверженность по продвижению ценностей, закрепленных в резолюции, также популяризации футбола как силы единства и развития во всем мире. Напомним, что по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, председателя Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан и председателя города Душанбе уважаемого Рустама Эмомалиева, а также на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 мая 2024 года ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Третьего мая в Душанбе вновь станет частью самого масштабного полумарафона в мире One Run от Лиги Героев. В забеге примут участие более 500 жителей и гостей Таджикистана. Мероприятие состоится при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Федерации легкой атлетики Таджикистана и партнеров мероприятия. Стать участником полумарафона One Run может любой желающий. Забег дает возможность провести активный выходной с семьей и друзьями, испытать свои силы, выйти на первый официальный старт или установить личный рекорд. В этот же день на старт полумарафона выйдут более 200 тысяч человек во всех регионах России, где мероприятие пройдет уже в 10-й раз под названием забег.рф, а также десятки тысяч участников в других странах мира, включая Китай, Киргизстан, Армению, Беларусь, Сербию, Бразилию, Таиланд, Малайзию, Марокко и другие страны. Состоялась жеребьевка основной сетки розыгрыша Кубка Таджикистана 2026. По итогам 16 команд узнали своих соперников на стадии 1/8 финала, с которой в борьбу за трофеи вступают клубы высшей лиги. В нынешнем розыгрыше участие принимают 12 команд высшей лиги и 4 представителя первой лиги, которые успешно преодолели квалификационные этапы. Именно с этой стадии турнир приобретает полноценный формат плей-офф. По итогам жеребьевки были сформированы такие пары 1/8 финала: Ригарта Дас Эсхада, ЦСКА Паньшер, Сардор Рахш и Старовшан Баркчи, Равшан Хосило, Паровоз, победители пары Душанбе Сумон, Вахш Мухир, Худжанд и Стеклов. Отметим, что формат турнира в этом сезоне предусматривает проведение всех стадий, начиная с 1/8 финала в двухматчевом противостоянии дома и в гостях. Это добавляет интриги и делает борьбу за выход в следующий раунд более стратегической. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 27-29 мая. Канат. Финал Кубка Таджикистана 2026 пройдет на стадионе Вахш в Бухтаре.

Напомним, что Кубок Таджикистана по футболу проводится с 1992 года и является одним из главных национальных турниров страны. В соревнованиях примут участие клубы высшей и первой лиг. Самым титулованным клубом в истории турнира является Душанбинский Стеклол, который 10 раз выигрывал Кубок страны. Действующим обладателем трофея является Ригарта Даз из Турсунзаде. В финале Кубка Таджикистана в 2025 команда уверенно обыграла Исхату из Худжанда со счетом 5-0. Юные самбисты Таджикистана завоевали 4 медали на чемпионате Азии и Океании среди кадетов, который прошел с 18 по 19 мая в Актау, Казахстан. Континентальный турнир собрал сильнейших молодых спортсменов региона. Соревнования прошли на площадке спортивного комплекса, где были разыграны награды в 18 весовых категориях. А в этой конкуренции представители Таджикистана сумели пробиться на пьедестал сразу в нескольких весах. Главный успех и пришлись на серебряные медали. В весовой категории 49 килограмм Мухаммади Мирзозода дошел до финала и стал вице-чемпионом Азии и Океании. Такой же результат показал Умар Бубуалиев в категории 53 килограмм, где также сумел пройти турнирную дистанцию до решающего поединка и завоевал серебро. Еще два представителя Таджикистана отметились бронзовыми наградами в весе 79 килограмм. На третью ступень пьедестала поднялся Исмоил Махмудов, а в категории 88 килограмм бронзовым призером стал Абубакр Саидзода. Таким образом, итог сборной Таджикистана – 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Этот результат особенно оценится с учетом уровня турнира и возраста участника, ведь речь идет о кадетах, будущем команды. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио УВОЗе Таджикистан.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Встреча с главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Центр стратегических исследований Таджикистана и региональный центр ООН по превентивной дипломатии выразили удовлетворение сотрудничеством. В Дели установилась аномальная жара, фиксируются перебои с электричеством. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с главой регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Таджикистана с центром, уделив особое внимание вопросам противодействия современным угрозам и вызовам безопасности, обеспечения устойчивого развития, а также укрепления сотрудничества государства Центральной Азии в сферах водных ресурсов, энергетики, экологии и климата. Также директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усмонзода 20 мая встретился с руководителем регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, сообщили в пресс-центре центра. Стороны выразили удовлетворение расширением эффективного сотрудничества, в частности, в рамках сети раннего предупреждения о терроризме для стран Центральной Азии. Каха Имнадзе оценил деятельность центра по реализации цели устойчивого развития ООН, особенно в области безопасности, как значимую, и назвал очень своевременным и важным Центральноазиатский форум по безопасности, состоявшийся 30 апреля этого года в Душанбе и организованный Центром стратегических исследований с участием широкого круга экспертов из региона. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 19 мая в Душанбе провел встречу с делегацией Guangdong Construction Engineering Group, сообщили в министерстве. В ходе переговоров стороны обсудили вопрос расширения двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, уделив особое внимание реализации проекта возобновляемой энергетики в Таджикистане. Было отмечено, что развитие зеленой энергетики и внедрение современных технологий являются одним из приоритетных направлений энергетической политики страны. В этой связи укрепление партнерства с международными компаниями рассматривается как важный фактор для привлечения инвестиций и реализации перспективных инфраструктурных проектов. Встреча генерального прокурора Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода с молодежью страны, членами общественного объединения Пайравони Пешвои Милат, состоялась накануне. Как сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, мероприятие было проведено во исполнении указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и приурочено к празднованию Дня молодежи Таджикистана, который ежегодно отмечается 23 мая. Рассмотрены вопросы роли молодежи в укреплении государственности, сохранении национальных ценностей, повышении правовой культуры и профилактике преступности. Было подчеркнуто, что молодежь является движущей силой общества и будущим государства и нации, а государственная и молодежная политика относится к числу приоритетных направлений деятельности государства Таджикистан. Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике состоялась 21 мая в городе Чалпон-Ата, сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Киргизской Республике. В ходе мероприятия было отмечено, что Дни культуры стали важным событием развития таджикско-киргизского гуманитарного сотрудничества и предоставили народам двух стран возможность ближе познакомиться с богатым историко-культурным наследием друг друга. А в рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике были проведены концертные программы, выставки изобразительного искусства, показы таджикских фильмов, научно-литературные встречи представителей творческой и научной интеллигенции двух стран, а также другие мероприятия, отражающие богатую культуру и древнюю цивилизацию таджикского и киргизского народов. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Риск распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде высок на национальном и региональном уровнях. При этом глобальный риск остается низким. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Как сообщает агентство Казинформ, в среду в Женеве стало заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором глава организации заявил, что на данный момент зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эбола и 139 смертей. По его словам, в северных провинциях Демократической Республики Конго подвержен 51 случай инфекции, однако реальные масштабы эпидемии в стране значительно шире. Инфекция была также подтверждена у американского гражданина, который работал в Конго и был эвакуирован в Германию. Тедрос Адханом Гебрейесус перечислил несколько факторов, которые вызывают серьезную беспокоенность. Как отмечают эксперты, хотя вирус Бундибугио менее смертоносен, чем другие виды вируса Эбола, его редкость означает, что существует меньше средств для его борьбы. В индийском столичном регионе Дели на фоне продолжающейся аномальной жары фиксируются перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Hindustan Times. Жители столичного региона Дели сообщают о перебоях с электричеством из-за аномальной жары, которая установилась на этой неделе, говорится в материале. Температура воздуха в Дели превысила более 45 градусов. По прогнозу метеорологического департамента Индии, аномальная жара сохранится как минимум до 26 мая. Метеорологи предупредили местных населения о риске тепловых ударов и рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Потомки Авиценны». Передача о здоровье, медицине и современных методах профилактики заболевания.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».
0: Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных болезней 21 века – сахарном диабете. Что это за заболевание? Почему число больных растет с каждым годом? Как распознать первые симптомы и можно ли предотвратить развитие диабета? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с повышением уровня сахара в крови. Оно развивается тогда, когда организм вырабатывает недостаточно инсулина или не может эффективно его использовать. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с диабетом ежегодно увеличивается. Болезнь все чаще встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, а также у детей. Основными видами заболевания являются диабет первого и второго типа. Первый тип чаще возникает в детском или молодом возрасте, требует постоянного введения инсулина. Второй тип развивается постепенно и нередко связан с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и лишним весом. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ и повышением уровня глюкозы в крови. Главную роль в этом процессе играет гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Именно он помогает клеткам организма усваивать сахар и превращать его в энергию. Когда инсулина недостаточно или организм перестает правильно его воспринимать, уровень сахара в крови начинает повышаться. Это и приводит к развитию диабета. Существует два основных типа заболевания. Диабет первого типа чаще развивается в молодом возрасте. В этом случае организм практически перестает вырабатывать инсулин, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции. Диабет второго типа считается наиболее распространенным. Он развивается постепенно и нередко связан с неправильным образом жизни, ожирением, стрессами и низкой физической активностью. Наиболее распространенные симптомы – это постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость, быстрая утомляемость, ухудшение зрения и резкое изменение веса. Если человек замечает у себя подобные признаки, необходимо обязательно обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Без контроля заболевание может привести к серьезным осложнениям, поражению сердца, сосудов, почек, глаз и нервной системы. Поэтому очень важно вовремя выявить болезнь и соблюдать рекомендации специалистов. Многие люди ошибочно считают, что диабет возникает только из-за употребления сладкого. Однако специалисты подчеркивают, причин гораздо больше. А сейчас подробнее поговорим о факторах риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета. Почему с каждым годом число людей с этим заболеванием увеличивается? Какие привычки, образ жизни и проблемы со здоровьем повышают риск возникновения диабета? Об этом и многом другом расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
2: Давайте поговорим, какие факторы риска могут повлиять на формирование сахарного диабета или привести к тому, что у человека будет развиваться это заболевание. В первую очередь, это, конечно же, вопросы правильного питания, это влияние стресса, это влияние низкой активности, физической активности, которую мы имеем. Мы сегодня повсеместно видим, что

0: что эти калории необходимо расходовать. Почему же все-таки поздно выявляется сахарный диабет у людей? Потому что многие его симптомы, они скрытые. Например, небольшая усталость, сонливость вы отмечаете какое-то небольшое ощущение у всех по-разному. Это то, что вы хотите пить, у вас бывает жажда, частое мочеиспускание по ночам особенно. Вот эти симптомы, они когда или бывает достаточно часто, еще мы жалуемся на зуд. И очень много на зуд кожи. И когда люди жалуются, что у них идет вот этот зуд, мы можем говорить о том, что, возможно, это аллергия, возможно, какие-то другие заболевания. Но под этим симптомом может скрываться и сахарный диабет. Люди теряют вес или же наоборот набирают этот вес. И получается, что у нас идет нарушение обмена веществ в организме. Сегодня одним из важных факторов является проблема избыточной массы тела.
1: Очень часто люди избегают обращаться к врачам, даже когда появляются первые тревожные симптомы. Многие надеются, что недомогание пройдет мимо, пройдет само собой или не придают значения таким признакам, как усталость, постоянная жажда или частое мочеиспускание. К сожалению, именно такое отношение к своему здоровью нередко приводит к тому, что сахарный диабет выявляется уже на поздних стадиях, когда в организме начинают развиваться осложнения. Специалисты напоминают, своевременное обращение к врачу играет ключевую роль. Раннее выявление заболевания позволяет контролировать уровень сахара в крови и избежать серьезных последствий. Не стоит бояться диагностики, гораздо опаснее игнорировать сигналы, которые подает организм. Доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева говорит.
0: Очень часто люди действительно избегают приходить к врачам, вот может быть с незначительными жалобами, но сахарный диабет опасен очень грозными осложнениями. И среди них это такие достаточно выраженные осложнения, которые пугают нас всех, которые могут привести к инвалидности и даже к летальности. В основном мы говорим о том, что сахарный диабет может дать старт таким заболеваниям, как заболевание глаза, то есть это приводит к слепоте, к ухудшению зрения. Это нарушение функции почек. Почки будут испытывать нагрузку, и мы можем говорить о хронической почечной недостаточности. Или же это гангрена, то есть тогда, когда мы говорим, что единственным спасением в этом случае будет только ампутация конечности. Это трудно заживающие язвы, и поэтому очень важно, чтобы вот эти симптомы не развивались, чтобы этих осложнений не было. Нужно все время, если у вас есть такие факторы риска, как, например, избыточный вес, стрессовое состояние, малоподвижный образ жизни, или же у вас есть среди ваших близких родственников люди, которые страдают сахарным диабетом, вы являетесь представителем группы риска. Вам обязательно нужно контролировать уровень сахара в крови, проходить диспансеризацию, обследоваться у врачей для того, чтобы вовремя обнаружить. Сегодня диабет изучен очень-очень хорошо. Есть многие препараты, которые помогают больным вести полноценную жизнь, быть активным участником жизни, но главное вовремя обратиться за медицинской помощью и принимать и исполнять те рекомендации, которые говорят врачи. Почему же люди не обращаются? Мы говорим о том, что мы живем в век очень больших нагрузок, психологических. И иногда нам очень трудно отличить обычную усталость от той, которая, возможно, является проявлением сахарного диабета. Как же нам все-таки попытаться отличить? Вы должны подумать и сказать, действительно ли увеличилась нагрузка, которая могла бы стать причиной усталости. Если же вы не видите изменений в своем нагрузке, рабочей нагрузке, психологической нагрузке и другой, то, скорее всего, вам нужно обследоваться на выявление диабета. Ну а если вы все-таки являетесь представителем той группы, которые старше 35 лет, пройдите, пожалуйста, диспансеризацию именно на выявление сахарного диабета. Это поможет быть уверенным в том, что есть у вас повышенный уровень сахара в крови или же его у вас нет. Это было бы хорошим эффектом пока.

0: если у вас не будет, но вы должны выслушать те рекомендации, которые могли бы предотвратить возможность появления этого заболевания.
1: К сожалению, люди не всегда хотят сдавать анализы, даже когда это действительно необходимо. Многие считают, что если ничего не болит, значит и повода для обследования нет. Но сахарный диабет часто развивается скрыто, постепенно, без ярко выраженных симптомов на ранних этапах. Именно поэтому отказ от анализов может привести к тому, что болезнь обнаруживается слишком поздно. Некоторые люди также испытывают страх перед результатами или считают обследование лишними. Однако врачи подчеркивают, анализы не повод для тревоги, а способ вовремя узнать состояние своего организма. По словам Марифат Абдуллаевой, сегодня диагностика проста и быстра. Достаточно обычного анализа крови, чтобы определить уровень сахара и при необходимости начать профилактику и лечение. Регулярное обследование – это не признак болезни, а признак заботы о себе и о своем здоровье.
0: Почему-то люди не всегда хотят сдавать анализы, хотя сегодня у нас есть определенные тестовые полоски, которые вам, и это глюкометры, это тест-полоски, которые вам в течение нескольких минут могут сказать, есть у вас риск, нужно ли вам обследоваться, нужно ли вам обратиться к эндокринологу, или у вас все в норме. Поэтому мы думаем, что и не надо откладывать обследование, если у вас есть какие-либо хотя бы симптомы, или же вы должны заботиться о своем здоровье, обратитесь для того, чтобы мы могли определить. Как узнать, повысился ли у вас сахар в крови или нет? Нет. Это говорит именно о том, что когда у вас повышается сахар в крови, вы можете почувствовать и резкую усталость, и какие-либо проявления, возможно, будет у вас выраженное чувство голода, и какие-то могут быть даже небольшая потеря сознания, ориентации. В этом плане вы, конечно же, это почувствуете эти симптомы, но эти симптомы уже поздние. Поэтому при любой при малейшей возможности нужно будет обследовать. Даже если вас ничего не беспокоит, пройдите диспансеризацию, измерьте уровень сахара в крови. Это будет вашим ответом на то, есть у вас сахарный диабет, есть ли у вас состояние преддиабета. Да, кстати, есть еще и такой термин в медицине. Это преддиабет. То есть тогда, когда уровень сахара в крови у нас чуть-чуть может быть выше нормы. Не 5,8, как обычно бывает, а где-то 6-6,5. В этом случае мы говорим о преддиабете. Вам не нужно будет принимать лекарства, вам нужно будет откорректировать ваш образ жизни, повысить физическую активность и соблюдать определенную диету, которую вам врач назначит.
1: Особое внимание врачи советуют уделять профилактике. Правильный образ жизни способен значительно снизить риск развития заболевания. Прежде всего, это сбалансированное питание, ограничение жирной и сладкой пищи, регулярная физическая активность и контроль массы тела. Также важно регулярно проходить медицинские обследования, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть наследственная предрасположенность. По словам нашего эксперта, одним из ключевых факторов, который напрямую влияет на развитие сахарного диабета, является питание. Именно ошибки в ежедневном рационе часто становятся причиной нарушения обмена веществ. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
0: И вот мы говорим о том, что какие ошибки в питании могут привести. Конечно же, это употребление тех продуктов, которые имеют высокий уровень сахаров, углеводов в своем составе. Очень малое использование клетчатки, растительной пищи. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что есть риск. Сегодня мы видим на всех наших мероприятиях, на всех наших торжествах огромное количество сахаросодержащих напитков, которые употребляются населением в достаточно высоких количествах. И это тоже. Или же очень много дети, молодые люди, может быть, даже и взрослые, любят употреблять так называемую продукцию фастфуда. То есть быстрое такое вот питание. В этом случае мы тоже можем говорить о том, что это является риском. И в этом случае нам необходимо именно откорректировать. Давайте, есть такое понятие, как понятие пищевой тарелки, в котором у нас половина из них должна состоять из клетчатки. Обязательно в составе у нас должен быть белок, обязательно должны быть жиры. Мы их не можем игнорировать, но их количество должно быть разумным. То есть именно в пределах того, что необходимо организму. И, конечно же, углеводы, с которыми нужно быть очень осторожными. Правда, мы, когда говорим о сахарном диабете и о питании, есть еще понятие быстрые углеводы, медленные углеводы. То есть именно те, которые быстро попадают в русло крови, и те, которые поступают постепенно. В этом случае к быстрым углеводам относятся те продукты, которые мы говорим о том, что он дает резкий скачок сахара в крови. К ним могут относиться выпечки, ваши любимые пирожные, это мороженое, это шоколады и так далее. Вот это вся кондитерские изделия, они дают нам очень высокий уровень. Они имеют высокий гликемический индекс, так называемый. А медленный углевод – это крупы, это гречки, это черный хлеб, как обычно мы говорим. То есть это именно те крупы, которые дают медленный подъем. И в этом случае мы говорим о том, что эти углеводы у нас обязательно должны быть в составе, но все это должно откорректироваться индивидуально каждому обратившемуся. Врач именно с ним вырабатывает его диету и его питание.
1: Специалист отмечает, что чаще всего к риску развития диабета приводит избыточное потребление быстрых углеводов. Это сладкие газированные напитки, выпечка, конфеты, фастфуды, продукты с высоким содержанием сахара. Большую роль играет и переедание. Когда человек регулярно употребляет больше калорий, чем расходует, это приведет к набору лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, является одним из главных факторов риска диабета второго типа. И еще одна распространенная ошибка – нерегулярное питание. Пропуски приемов пищи, а затем переедание вечером создают нагрузку на поджелудочную железу и нарушают обмен сахара в организме. Также вредно чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, которая ухудшает работу обменных процессов и повышает уровень холестерина. Врачи подчеркивают, важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Сбалансированное, регулярное и умеренное питание – основа профилактики многих заболеваний, включая сахарный диабет.
0: Конечно, в первую очередь я бы хотела, чтобы люди знали, что есть такое заболевание, чтобы люди могли понимать, что его можно выявить очень просто, и нужно быть ответственным за свое здоровье. Если у вас есть те факторы риска, о которых я сказала ранее, но я еще раз вам напомню, это избыточный вес, это низкая физическая активность, это если у вас в роду есть близкие, которые страдают сахарным диабетом, и вы старше 40 лет, 35 уже мы говорим тоже, в этом случае вам надо обязательно контролировать и обращаться за определением уровня сахара в крови и получением вашего ответа на диагностику сахарного диабета. В этом случае именно это поможет нам в дальнейшем соблюдать и быть здоровым. Будьте здоровы, всего-всего самого хорошего.
1: Уважаемые радиослушатели, сахарный диабет – заболевание, которое требует внимания и ответственности. Но современная медицина позволяет эффективно контролировать болезнь и предотвращать осложнения. Берегите свое здоровье, следите за питанием, больше двигайтесь и не забывайте регулярно проходить медицинское обследование. Вы слушали программу «Потомки Авиценны». С вами была я, Тахмина Амунова.
2: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

0: Уважаемые слушатели, мы подготовили еще один рассказ о моей замечательной стране. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. К мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сокт. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана, к югу и юго-востоку от Гисарского хребта, а Сокт – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гисарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сокт были завоеваны персидским царем Киром и вошли в его могущественную империю Ахеменидов. Далее следует череда захватнических войск, в результате которых в IV веке до нашей эры эти плодородные земли стали частью государства Александра Македонского, и в III веке до нашей эры государства Селевкидов. Позже из состава Селевкидского государства выходит греко-бактрийское царство, куда и вошла территория современного Таджикистана. В середине II века местные племена освобождаются от греческого владычества. В этом им помогают пришлые кочевые племена тахары. Они становятся законодателями политической жизни страны. И с IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю Кушанов, начинается новая страница в истории этого государства.
1: Хаджаева Наргиз, доктор исторических наук, работаю в Институте истории, археологии, этнографии имени Ахмади Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Эпоха неолита и особенно бронзовый век – это период начала формирования таджикского народа. Таджикистан находится на востоке Центральной Азии. Это горная страна. Занимает она очень маленький процент территории Центральной Азии. Я имею в виду современный Таджикистан. Но есть такое понятие, как исторический Таджикистан. То есть на самом деле территория формирования таджикского народа, его проживание вплоть до начала 20 века была территория всей Центральной Азии. Поэтому известный таджикский археолог Нуман Нуматович Нигматов, он и придумал вот этот термин «исторический Таджикистан», то есть территория, где формировался таджикский народ и где он жил в течение многих столетий. Эпоха неолита или халкалит и эпоха бронза – это как раз тот период, когда начинается формирование таджикского народа. Таджикский народ формировался на базе синтеза многих-многих этнических компонентов. Об этом мы узнаем из единственного достоверного письменного источника «Авесты». Это священная книга зороастризма, религию, которую исповедовали древние иранские народы, в том числе и таджики. Но несмотря на то, что эта религия и сама «Авеста» были канонизированы в сасанитском Иране, и те племена и народности, которые упоминаются в «Авесте», а именно арийцы, туры, саэна, сайри, мадахи и другие – это и есть предки таджикского народа. То есть это этнические компоненты, которые вошли в состав этнонима таджик. Авеста начала складываться во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. То есть это эпоха бронзы. И на территории как раз Центральной Азии в тот период процветали различные археологические культуры. Носителями этих археологических культур как раз и были предки таджи. Эпоха неолита и бронзы, и вообще эпоха бронзы, тот период, когда формировался таджикский народ, самый известный археологический памятник – это, конечно же, Саразм, который находится в Пинджикенском районе. И это самый первый археологический памятник, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И он насчитывает 5500 лет. Это памятник, где жили древние земледельцы, металлурги. Это протогородской памятник, потому что мы уже видим там элементы городской культуры. Что касается юга Таджикистана, то раскопки последних лет, я имею в виду именно в годы независимости, они дали ошеломляющие результаты. Так наши археологи на юге Таджикистана открыли уникальный памятник. Это, значит, фархор, это памятник, значит, в Гангуртут, благодаря которым теперь земледельческая культура эпохи бронзы на территории Таджикистана, она удивляется на 500 лет. То есть это конец 3-го тысячелетия до нашей эры. Это как раз период функционирования бактрийско-маргианского археологического комплекса. Памятники, которые были на территории Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана. И вот теперь мои коллеги открыли памятники на территории Южного Таджикистана. Таджики, таджикский этнос, он как раз и сформировался на базе синтеза земледельцев бактрийско-маргианского археологического комплекса и пришедших сюда с севера степняков, то есть носители андроновской историко-культурной общности. Дело в том, что вообще нужно искать вот эту территорию формирования таджиков далеко за пределами Центральной Азии. И начинать с того периода, когда индоиранские племена отделились от индоевропейцев. Это как раз происходило в эпоху неолита. Это 7-5 тысячелетия до нашей эры. Таджики входят в иранскую группу языков, которая входит в свою очередь в индоиранскую ветвь индоевропейцев. То есть, а там все были мы вместе. И романская группа, романо-германская группа, те же самые немцы и англосаксы. То есть все это идет из индоевропейцев. И вот мы единственный народ на территории Центральной Азии, чей язык относится к индоевропейской группе языков. Изменился климат, им нужны были пастбища. И они постепенно ушли на юг. Индийские племена ушли через Центральную Азию и через Китай. Это Синьцзян-Уйгурский автономный округ на индийский субконтинент. А древние иранские племена ушли, соответственно, тоже через Центральную Азию, через Кавказ на Иранское плато. Что касается наших предков, то они остались на территории Центральной Азии и уже вот Авеста как раз и зафиксировала название наших племен, которые жили в тот период на Центральной Азии, Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Эта территория, там, вы знаете, есть таджикский автономный округ, да, со столицей, да, в Ташкургане, да, где проживают таджики. Дело в том, что это тоже была территория, где проживали наши предки. И уже во времена Кушан, 2000 лет назад, где-то вот в начале 1-го тысячелетия до нашей эры, всегда, ну, кушаны, они претендовали на нашу территорию, и они как бы отвоевали. Кушаны,
2: ну, таджики же остались.
1: Да, но тем не менее они, да, там жили. Авеста, она дошла до нас не вся, и вот утерянные части Авесты, вот информацию из утерянных частей Авесты мы можем выудить, да, из пехлевийских, да, источников и у Фирдавси, Шахнаме, знаменитой этой эпопеи. Знаете, несмотря на то, что это литературное произведение, но на самом деле это очень хороший исторический источник. Далее у нас уже идут античные источники, которые говорят об аряне. Это письменный источник. Что касается внешнего вида антропологии наших предков, то вот, например, в Ригведе, опять мы обращаемся к индийским источникам, Ригведа – это тоже конец 2-го тысячелетия до нашей эры, с северо-запада на индийский субконтинент пришло 5 кланов арийских племен. И они описывают их внешний вид. А у них светлая кожа, светлые глаза и светлые волосы. То есть вот у нас есть письменные свидетельства о внешнем виде и глаза большие. Но вы знаете, вот почему стали потом таджики, то, что вот сейчас мы видим, современный антропологический тип. Ну, а вообще наши предки – это памиро-ферганский. Больше вот типы и средиземноморский тоже вот. Сейчас объясню. Первая волна тюрков, потом пришли арабы, потом пришли опять тюрки, потом монголы, опять тюрки. Вот за 1500 лет происходит ассимиляция. Понимаете, вот уже тюрками, монголами, арабами местного населения. То население, которое проживало в труднодоступных горных местах, они сохранили
2: свой вот, истинный.
1: Я похожа на свою бабушку. Только у меня папа с Гарма, да. Вот, у меня и папа тоже теплица, светленький очень. Да. У меня вот памиро-ферганский теплица, как раз который, как имели того, что вот это Кария.
2: Они одевались вообще, вот просто немножко быт, да, те так же, как... Было такое, что семья такого понятия у них уже как-то...
1: Нет, ну почему? Вы знаете, у них как раз вот авестийское общество, оно делилось как раз. Род, племя там и семья. Вот и все это как бы вот это все делилось. И семейные ценности, они стояли во главе угла у наших предков. О чем говорится как раз вот в письменных источниках. Вы знаете, это было высокоразвитое общество. Потому что написать вот такой письменный источник, да, как Авесту, это могли делать только грамотные люди. Потом астрология очень развивалась. Потом медицина. Вот то, что Авиценна написал, да, пять вот этих канонов медицины, в основу он очень хорошо знал вот как раз-таки древнюю медицину, я имею в виду древнюю иранскую медицину наших предков. Науки очень вот сильно развивались. Математика тоже вот развивалась. Да, да, все это у них развивалось. И что касается вот календарной системы зороастрийской, то она была совершенная. И вот этот цикл праздников был у наших предков, которые, кстати, сейчас у нас тоже стали официальными праздниками, да. Они были все связаны вот как раз с земледелием, и наши предки, они высчитывали все это. Без математических знаний же это невозможно было высчитать, когда что наступит, когда что будет, когда что нужно делать.

В эпоху бронзы на территории Сырдарьинского бассейна развивались две культуры – Чусская и Кайракумская. Если первая представлена такими первоклассными поселениями, как Чусская и Дальверзинская, то вторая – целой серией поселений по северному берегу Сырдарьи к востоку от Худжанта. Чусская культура по хозяйственному базису является оседлой земледельческо-скотоводческой. Чусцы сеяли пшеницу, ячмень и просо. Им было, несомненно, знакомо и искусственное орошение. Они разводили мелкий и крупный рогатый скот и лошадей. Частично занимались охотой на джейрана и других животных. Сами изготовляли изделия из металла. Каменные серпы, песты, зернотерки. У них было развито ткачество, гончарное дело. Причем посуду часто покрывали красным ангобом, залащивали и наносили узоры черной краской. Основным занятием кайракумцев было скотоводство. Довольно значимую роль в их хозяйстве играли земледелие, добыча медной руды и изготовление бронзовых и каменных изделий. А вспомогательными занятиями были охота, рыболовство, гончарство и ткачество.

0: Вот есть еще один археологический памятник Тахтисангин позапрошлом году, которого мы праздновали 2500-летие этого памятника. И вот на территории этого памятника находится знаменитый храм Окса, откуда, кстати, и происходят знаменитые сокровища Окса. В двух музеях они находятся, в Британском и музее Альберты и Виктории. И вот ученые очень много, долго дискутировали по происхождению этих сокровищ. Но раскопки вот именно этого памятника, сейчас мы можем убедительно говорить, что да, эти сокровища, они с храма Окса, потому что мои коллеги, они находят там аналогичные предметы, вативные предметы, именно как подношение богини Ардвисури Анахиты и реке. И вот я к чему говорю, что вот этот храм, он был построен вместе слияния Вахши и Пянжа, откуда берет начало река Амударья, то есть авестийская Вахвидатия. И наши предки, бактрийцы, они именно приходили почитать, просить богиню Ардвисуру Анахиты и о чем? О хорошем урожае. Вот. И почему именно там было построено? Есть такой археолог Альберт Голод, он сделал астрономические расчеты. И дело в том, что именно на этом месте можно было спокойно, легко высчитать время наступления весеннего равноденствия и осеннего равноденствия. И именно поэтому там храм был возведен. Местное население проводили вот эти ритуальные обряды, связанные как раз-таки с земледелием.
1: Опять вернемся к быту. Как они одевались?
0: Есть реконструкции их одежды. Ну, это, вы знаете, вот, например, такая вот длинные такие платья, типа вот, свободные. Да, типа туники. Они были свободные. Потом вышивали. Это сейчас мы носим там сейчас искусственно. Тогда все было натуральное. Шили из шерсти, из льна. Вещи были такие свободные. Рукава такие широкие. Вышивали они. Вот этот орнамент был, который, кстати, до сих пор используют таджики. Вот этот орнамент, например, в памирских джурабах, в чакане. Вот этот орнамент, он же, это же оттуда все идет. Таджики являются носителями древней культуры. Политика нашего президента, она правильная, чтобы сохранить вот эту идентичность. Mm-hmm. То есть идет возврат к нашим корням. Вот то, что эти праздники возродили. Потом вот у нас проходят вот эти фестивали, да, вот как у нас Навруз празднуется. Вот, между прочим, я вам хочу сказать, что иранцы со всего мира сюда, не только с Ирана, приезжают. Mm-hmm. И они нам говорят, спасибо, вот они к нам в музей приходят, они говорят, спасибо вам за то, что вы сохранили нашу древнюю культуру. Именно здесь, в Таджикистане, мы вот храним вот эти древние традиции, которые существовали у наших предков вот еще до исламский период, которые насчитывают не одно...

Вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. Ведь когда расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои. Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарское Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между собой, вели междоусобные войны. Усилилось классовое расслоение общества. Всему этому наступает конец в 1868 году, когда Таджикистан входит в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Северная часть страны была присоединена к России, а южная часть, Бухарский эмират, остался в вассальной зависимости от России. В 1895 году русско-английским соглашением была установлена граница Бухарского эмирата с Афганистаном по Пянджу в Бадахшане. Юго-восточные и центральные части современного Таджикистана, восточная Бухара и западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная советско-социалистическая республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. 9 сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Начало новой жизни, тем не менее, ознаменовалось началом гражданской войны, которую до сих пор с ужасом вспоминают все граждане республики. Только в 1997 году между основными соперниками было заключено соглашение об установлении мира и национального согласия. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
3: Ведь радио «Вози точек» — это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
2: Радио «Вози точек» — это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
3: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
2: Радио «Овози точек».
4: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шерлиев и ведущие программы Ята Хмина Амонова и Фаридун Мукими. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Новости из официальных источников.
5: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Таджик».
4: Встреча с главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Центр стратегических исследований Таджикистана и региональный центр ООН по превентивной дипломатии выразили удовлетворение сотрудничеством. В Дели установилась аномальная жара, фиксируются перебои с электричеством. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин провел встречу с главой регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Мнадзе. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Таджикистана с центром, уделив особое внимание вопросам противодействия современным угрозам и вызовам безопасности, обеспечения устойчивого развития, а также укрепления сотрудничества государства Центральной Азии в сферах водных ресурсов, энергетики, экологии и климата. Также директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усмонзода 20 мая встретился с руководителем регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Мнадзе, сообщили в пресс-центре центра. Стороны выразили удовлетворение расширением эффективного сотрудничества, в частности, в рамках сети раннего предупреждения о терроризме для стран Центральной Азии. Кахой Мнадзе оценил деятельность центра по реализации цели устойчивого развития ООН, особенно в области безопасности, как значимый, и назвал очень своевременным и важным Центральноазиатский форум по безопасности, состоявшийся 30 апреля этого года в Душанбе и организованный Центром стратегических исследований с участием широкого круга экспертов из региона. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 19 мая в Душанбе провел встречу с делегацией Guangdong Construction Engineering Group, сообщили в министерстве. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, уделив особое внимание реализации проекта возобновляемой энергетики в Таджикистане. Было отмечено, что развитие зеленой энергетики и внедрение современных технологий являются одним из приоритетных направлений энергетической политики страны. В этой связи укрепление партнерства с международными компаниями рассматривается как важный фактор для привлечения инвестиций и реализации перспективных инфраструктурных проектов. Встреча генерального прокурора Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода с молодежью страны, членами общественного объединения Пайравони Пешвой Милат, состоялась накануне. Как сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, мероприятие было проведено в исполнении указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и приурочено к празднованию Дня молодежи Таджикистана, который ежегодно отмечается 23 мая. Рассмотрены вопросы роли молодежи в укреплении государственности, сохранении национальных ценностей, повышении правовой культуры и профилактике преступности. Было подчеркнуто, что молодежь является движущей силой общества и будущим государства и нации, а государственная и молодежная политика относится к числу приоритетных направлений деятельности государства Таджикистан. Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике состоялась 21 мая в городе Чалпон-Ата, сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Киргизской Республике. В ходе мероприятия было отмечено, что Дни культуры стали важным событием развития таджикско-киргизского гуманитарного сотрудничества и предоставили народам двух стран возможность ближе познакомиться с богатым историко-культурным наследием друг друга. А в рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике были проведены концертные программы, выставки изобразительного искусства, показы таджикских фильмов, научно-литературные встречи представителей творческой и научной интеллигенции двух стран, а также другие мероприятия, отражающие богатую культуру и древнюю цивилизацию таджикского и киргизского народов. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Риск распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде высок на национальном и региональном уровнях, при этом глобальный риск остается низким. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Как сообщает агентство Казинформ, в среду в Женеве состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором глава организации заявил, что на данный момент зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эбола и 139 смертей. По его словам, в северных провинциях Демократической Республики Конго подвержен 51 случай инфекции, однако реальные масштабы эпидемии в стране значительно шире. Инфекция была также подтверждена у американского гражданина, который работал в Конго и был эвакуирован в Германию. Тедрос Адханом Гебрейесус перечислил несколько факторов, которые вызывают серьезную беспокойность. Как отмечают эксперты, хотя вирус Бундибугио менее смертоносен, чем другие виды вируса Эбола, его редкость означает, что существует меньше средств для его борьбы. В индийском столичном регионе Дели на фоне продолжающейся аномальной жары фиксируются перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Hindustan Times. Жители столичного региона Дели сообщают о перебоях с электричеством из-за аномальной жары, которая установилась на этой неделе, говорится в материале. Температура воздуха в Дели превысила более 45 градусов. По прогнозу Метеорологического департамента Индии, аномальная жара сохранится как минимум до 26 мая. Метеорологи предупредили местных населения о риске тепловых ударов и рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
6: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 22 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. 22 мая отмечается Международный день биоразнообразия. События Таджикистана. 22 мая 1992 года между Республикой Таджикистан и Великим Герцогством Люксембург были установлены дипломатические отношения. Также в 2009 году в Душанбе состоялся первый форум производителей Таджикистана и Саудовской Аравии. 22 мая 2009 года в преддверии празднования года имама Азама в Гисаре был сдан в эксплуатацию культурно-научный центр имени имама Азама. 22 мая 2014 года в Душанбе были обсуждены двусторонние отношения между Республикой Таджикистан и Великобританией, межпарламентские отношения двух государств, а также ситуация с правами человека в Таджикистане и другие важные вопросы. 22 мая 2015 года в Душанбе были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и России, в том числе межрегиональные связи двух государств. Также в этот день, в 1846 году, в Нью-Йорке было основано крупнейшее международное информационное агентство Associated Press. 22 мая 1940 года постановлением Президиума Верховного Совета Советского Союза была учреждена золотая медаль «Орден Героя Социалистического Труда». 88 на теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1936 году, родился фольклорист Салохиддин Фатхуллаев. Также в 1942 году родилась балерина, народная артистка СССР, лауреат государственной премии имени Рудакима Алика Собирова. Ее называли богиней балета, принявшей необыкновенное эмоциональное и техникой. На спектаклях с ее участием всегда были аншлаги. Зал рукоплескал стоя. Сцену закидывали цветами, а благодаря блестящей технике Малика Собирова достигала высочайшей виртуозности в балете. Талант Малики заметили сразу в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, куда ее и других одаренных детей отправили из Таджикистана на учебу. По окончании училища Малика вернулась в Таджикистан, где выступала на сцене театра оперы и балета имени балета в Душанбе. Потом были участия и победы в международных конкурсах, многочисленные гастроли. Выступления балерины из далекой и малознакомой республики СССР открыли всему миру Таджикистан. Малика Собирова представляла балетное искусство Таджикистана в Москве, Лондоне, Токио, Праге, Будапеште, Софии, Каире, Гаване, Куалумпуре, Берлине, Сингапуре, Таве, Бангкоке, Дели, Риме и других городах мира. Несмотря на славу, которая обрушилась на нее, Малика не переставала часами трудиться у балетного станка. Коварная болезнь оборвала жизнь великой балерины в феврале 1982 года. Кончину Малики Собировой оплакивали поклонники ее творчества не только в Таджикистане, но и во всем мире. Второго мая 1944 года родился доктор педагогических наук, профессор Сайдбой Шербоев, а в 1947 году родился экономист, дипломат, бывший зам председателя Народно-демократической партии Таджикистана Сафар Сафаров. 22 мая. Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Его цель – обратить внимание на сохранение биологического разнообразия как живых видов, так и экологических систем, на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. 22 мая также считается днем основания Третьяковской галереи Национального музея русского изобразительного искусства. –
Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей Русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всячески их поддерживал, в том числе и материально, благодаря чему в коллекцию попали лучшие произведения передвижников. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения, а в 1892 Третьяков принес свое собрание в Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие брату Третьякова Сергею Михайловичу. В настоящее время коллекция Третьякова насчитывает более 100 тысяч произведений искусства. В 2011 году в этот день была основана Международная федерация кинологов. Она создана с целью развития и защиты кинологии, а также гуманного отношения к животным. Ее членами, по данным на 2019 год, является Национальная кинологическая федерация 98 стран мира. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 22 мая. И такие события происходили в этот день в разные годы.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фредун Кими, с рубрикой новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан вошел в число трех ведущих стран-реформаторов в сфере торговли. Президент Узбекистана обсудил с оба

конкретных мер по улучшению благоприятной торговой среды. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Таджикистана. Страна включена в это число по направлению улучшения благоприятной торговой среды с учетом реализации мер по расширению цифровой прозрачности, сокращению бумажных барьеров в торговых процедурах, повышению уровня подключения к региональной инфраструктуре, а также обеспечению соответствия и устойчивости мировым стандартам. Согласно анализу, средний показатель сокращения бумажных барьеров в торговых процедурах в странах Европы и Центральной Азии за период 2022-2024 годов составил 3,1%, тогда как достижение Таджикистана по данному показателю было оценено на уровне более 12%, что является значительным результатом в устранении приграничных барьеров. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 мая принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Сенерлиоглу, прибывшего в страну с официальным визитом. Особое внимание было уделено результатам совместных проектов в сферах противодействия транснациональным угрозам, реформирования судебно-правовой системы, продвижения гендерного равенства, защиты прав человека и развития средств массовой информации. Стороны также подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества по ряду приоритетных направлений, включая борьбу с киберпреступностью, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, повышение квалификации специалистов, поддержку молодежи и продвижение экологической повестки. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке новой дорожной карты сотрудничества, а также проведении серии совместных мероприятий в Узбекистане и на площадках ОБСЕ. В Кыргызстан завезли новую вакцину против заболевания скота. Препарат поступил в страну 14 мая, после чего в регионах началась вакцинация животных. Об этом 21 мая сообщил министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. По его словам, перед закупкой специалисты провели лабораторные исследования и определили штамм заболевания, распространенный в Кыргызстане. Ранее большинство вакцин поступало из Турции и европейских стран и разрабатывалось под их штаммы. Теперь мы сначала определили местный штамм и только после этого завезли вакцину, поэтому она стала эффективнее, пояснил Акунбеков. Министр отметил, что вакцинация проводится бесплатно, а стоимость услуги может составлять от 100 до 200 сомов. По словам главы Минсельхоза, вакцинацию необходимо проводить 2 раза в год. Ранее заместитель министра сельского хозяйства Рустам Балтабаев сообщал, что министр сельского хозяйства Эрлис Акунбеков во время поездки в Россию договорился о поставке 4 миллионов доз вакцины против ящура. Министерство здравоохранения разработало поправки в правила разграничения прав доступа субъектов цифрового здравоохранения. Об этом сообщает закон КИЗЭД. Проект предусматривает уточнение правил доступа к персональным медицинским данным для организации здравоохранения, независимо от формы собственности. В частности, предлагается усилить разграничение прав доступа пользователей к медицинским информационным системам, а также актуализировать технические и организационные требования по обеспечению конфиденциальности данных пациентов. Минздраве пояснили, что изменения направлены исключительно на повышение безопасности хранения и обработки медицинской информации и не предусматривают ограничений прав граждан на получение медицинской помощи. Новые требования направлены на повышение безопасности, удобства и доступности цифрового здравоохранения для всех жителей Казахстана. Это позволит медицинским организациям работать эффективнее, а гражданам быстрее и безопаснее получать медицинские услуги, резюмировали в министерстве. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. Об этом сообщается на сайте Исполнительного комитета Содружества независимых государств. В проекте повестки дня мероприятия значится 12 вопросов. Так, в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран Содружества в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц Содружества в 2027 и 2028 годах. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. 105.5 FM.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Русский блок» радио «Оводи Тоджик». Сегодня мы поговорим о развитии цифровой экономики, инновационных технологиях и их роли в устойчивом развитии страны. В Душанбе стался научно-практический круглый стол на тему инноваций и цифровизация как основа устойчивого развития национальной экономики, организованной Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан. О ключевых вопросах встречи в нашем материале. Сегодня цифровизация становится важнейшей частью развития мировой экономики. Современные технологии активно внедряются в государственное управление, банковскую систему, образование, промышленность и сферу услуг. Именно вопросам инноваций, цифровой трансформации был посвящен научно-практический круглый стол, прошедший в Душанбе, с участием представителей министерств и ведомств, экспертов, ученых и специалистов в сфере информационных технологий. В ходе мероприятия участники обсудили перспективы развития цифровой экономики, внедрение инновационных технологий и использование искусственного интеллекта в различных отраслях. Особое внимание было уделено вопросам повышения конкурентоспособности экономики, подготовки квалифицированных кадров, а также развитию инновационной инфраструктуры страны. Более подробно о целях проведения данного круглого стола расскажет нам представитель Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Джурахон Бобоев.
1: Основная цель проведения вот этого мероприятия, которое проводит Центр стратегического исследования при президенте Республики Татарстан, присутствуют представители министерств и организаций, в том числе Министерства промышленности и новых технологий, Министерства экономического развития и торговли, других министерств и ведомств. Они обсудили на процессе проведения вот научной конференции основные аспекты развития цифровизации и искусственного интеллекта и использование новых технологий для достижения стратегического цели государства. Согласно среднесрочной программе развития Республики Татарстан период 2026-2030 года, до конца периода должно быть внутренний валовый продукт и объем производства производственных продукций должно быть двухкратно увеличивать. И на достижение вот этих целей в основном это влияет или имеет отношение а какой уровень мы используем новые технологии в условиях организации предприятий.
0: По словам представителя Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Джурахона Бубоева, сегодня развитие цифровой экономики является одним из ключевых факторов устойчивого развития государства. Важно не только внедрять современные технологии, но и создавать условия для развития инновационного мышления и поддержки отечественных проектов.
1: Нам известно, что развитие цифровизации, искусственного интеллекта, обеспечение всей секторы народного хозяйства, в том числе экономика, на инновационных технологий – это основной рычаг для обеспечения дальнейшего развития любого экономика государства, в том числе Республики Таджикистан. Для экономики Республики Таджикистан необходимы инновационные технологии, производственные предприятия и социальные сферы для прозрачности и достижения стратегического задача государства. На уровне государства мы приняли стратегию, концепцию и другие законодательные основы для развития, цифровизации, искусственного интеллекта и инновационных технологий на условиях предприятий, организаций и других секторов народного хозяйства. Международный опыт показывает нам, что влияние цифровизации на обеспечение развития экономики, в том числе на увеличение внутренней валовой продукции, занимает от 12 до 36%. Поэтому последние годы с помощью новых технологий мы обеспечили части дохода государственного бюджета более 100%.
0: Сегодня технологии развиваются очень быстро, и для успешного развития экономики необходимо своевременно адаптироваться к современным вызовам и активно внедрять цифровые решения. Участники конференции также отметили необходимость расширения международного сотрудничества и изучения опыта развитых государств в сфере цифровизации. В рамках круглого стола были представлены аналитические доклады и практические предложения по внедрению цифровых решений в различные отрасли экономики. Эксперты подчеркнули, что развитие инновации требуют тесного взаимодействия государства, научных учреждений и частного сектора. По итогам мероприятия участники выработали рекомендации, направленные на дальнейшее развитие инноваций и цифровизации в Республике Таджикистан. На этом наш выпуск завершен. Вы слушали русскую службу радио «Вузи Таджик». До новых встреч в эфире.

0: هر جا می شوم دلگیر.
1: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
2: Синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Увози Тузик». Но сейчас спортивные новости.
1: Новости спорта на канале «Увози Тузик».

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе постоянных представительств Таджикистана, Бахрейна и Ливии, а также в сотрудничестве с другими делегациями отметили Всемирный день футбола, сообщает постоянное представительство Таджикистана при ООН. Постоянный представитель Таджикистана при Организации Объединенных Наций Джунибек Хикмат в ходе открытия мероприятия рассказал об объединяющей силе спорта и глобальном значении резолюции, которая была единогласно принята в 2024 году по инициативе Таджикистана, Бахрейна и Ливии. Джунибек Хикмат подчеркнул, данная резолюция является не только праздником спорта, но и общим языком, который каждая нация использует во имя мира, развития, расширения возможностей женщин и девушек, а футбол выходит за рамки границ идентичности политических разногласий. Также была подчеркнута приверженность Таджикистана развитию футбола на национальном уровне. Отмечалось, что в стране с преимущественно молодым населением этот вид спорта превратился в стратегическое направление инвестиций для укрепления общественного единства и создания новых возможностей. Под руководством президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали, в стране построено более 500 современных футбольных площадок, созданы женские команды, расширены программы подготовки молодых судей и модернизированы футбольные учреждения для обеспечения равного доступа к футболу для всех детей. Таджикистан вновь подтвердил свою приверженность по продвижению ценностей, закрепленных в резолюции, также популяризации футбола как силы единства и развития во всем мире. Напомним, что по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, председателя Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан и председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, а также на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 мая 2024 года ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Третьего мая в Душанбе вновь станет частью самого масштабного полумарафона в мире One Run от Лиги Героев. В забеге примут участие более 500 жителей и гостей Таджикистана. Мероприятие состоится при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Федерации легкой атлетики Таджикистана и партнеров мероприятия. Стать участником полумарафона One Run может любой желающий. Забег дает возможность провести активный выходной с семьей и друзьями, испытать свои силы, выйти на первый официальный старт или установить личный рекорд. В этот же день на старт полумарафона выйдут более 200 тысяч человек во всех регионах России, где мероприятие пройдет уже в 10-й раз под названием забег.рф, а также десятки тысяч участников в других странах мира, включая Китай, Киргизстан, Армению, Беларусь, Сербию, Бразилию, Таиланд, Малайзию, Марокко и другие страны. Состоялась жеребьевка основной сетки розыгрыша Кубка Таджикистана 2026. По итогам 16 команд узнали своих соперников на стадии 1/8 финала, с которой в борьбу за трофеи вступают клубы высшей лиги. В нынешнем розыгрыше участие принимают 12 команд высшей лиги и 4 представителя первой лиги, которые успешно преодолели квалификационные этапы. Именно с этой стадии турнир приобретает полноценный формат плей-офф. По итогам жеребьевки были сформированы такие пары 1/8 финала: Ригарта Дас Эсхада, ЦСКА Паньшер, Сардор Рахш и Старовшан Баркчи, Равшан Хосило, Паровоз, победители пары Душанбе Сумон, Вахш Мухир, Худжан и Стеклов. Отметим, что формат турнира в этом сезоне предусматривает проведение всех стадий, начиная с 1/8 финала в двухматчевом противостоянии дома и в гостях. Это добавляет интриги и делает борьбу за выход в следующий раунд более стратегической. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 27-29 мая. Канат финал Кубка Таджикистана 2026 пройдет на стадионе Вахш в Бухтаре.

Напомним, что Кубок Таджикистана по футболу проводится с 1992 года и является одним из главных национальных турниров страны. В соревнованиях примут участие клубы высшей и первой лиг. Самым титулованным клубом в истории турнира является Душанбинский Стеклол, который 10 раз выигрывал Кубок страны. Действующим обладателем трофея является Ригард Адаз из Турсунзаде. В финале Кубка Таджикистана в 2025 команда уверенно обыграла Исхату из Худжанда со счетом 5-0. Юные самбисты Таджикистана завоевали 4 медали на чемпионате Азии и Океании среди кадетов, который прошел с 18 по 19 мая в Актау, Казахстан. Континентальный турнир собрал сильнейших молодых спортсменов региона. Соревнования прошли на площадке спортивного комплекса, где были разыграны награды в 18 весовых категориях. А в этой конкуренции представители Таджикистана сумели пробиться на пьедестал сразу в нескольких весах. Главные успехи пришлись на серебряные медали. В весовой категории 49 килограмм Мухаммади Мирзозода дошел до финала и стал вице-чемпионом Азии и Океании. Такой же результат показал Умар Бубалиев в категории 53 килограмм, где также сумел пройти турнирную дистанцию до решающего поединка и завоевал серебро. Еще два представителя Таджикистана отметились бронзовыми наградами в весе 79 килограмм. На третью ступень пьедестала поднялся Исмоил Махмудов, а в категории 88 килограмм бронзовым призером стал Абубакр Саидзода. Таким образом, итог сборной Таджикистана – 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Этот результат особенно оценится с учетом уровня турнира и возраста участника, ведь речь идет о кадетах, будущем команды. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио УВОЗе Таджикистан.

0: из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио Оазис Таджик».
2: Встреча с главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Центр стратегических исследований Таджикистана и региональный центр ООН по превентивной дипломатии выразили удовлетворение сотрудничеством. В Дели установилась аномальная жара, фиксируются перебои с электричеством. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с главой регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Таджикистана с центром, уделив особое внимание вопросам противодействия современным угрозам и вызовам безопасности, обеспечения устойчивого развития, а также укрепления сотрудничества государства Центральной Азии в сферах водных ресурсов, энергетики, экологии и климата. Также директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усмонзода 20 мая встретился с руководителем регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, сообщили в пресс-центре центра. Стороны выразили удовлетворение расширением эффективного сотрудничества, в частности, в рамках сети раннего предупреждения о терроризме для стран Центральной Азии. Каха Имнадзе оценил деятельность центра по реализации цели устойчивого развития ООН, особенно в области безопасности, как значимую, и назвал очень своевременным и важным Центральноазиатский форум по безопасности, состоявшийся 30 апреля этого года в Душанбе и организованный Центром стратегических исследований с участием широкого круга экспертов из региона. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 19 мая в Душанбе провел встречу с делегацией Guangdong Construction Engineering Group, сообщили в министерстве. В ходе переговоров стороны обсудили вопрос расширения двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, уделив особое внимание реализации проекта возобновляемой энергетики в Таджикистане. Было отмечено, что развитие зеленой энергетики и внедрение современных технологий являются одним из приоритетных направлений энергетической политики страны. В этой связи укрепление партнерства с международными компаниями рассматривается как важный фактор для привлечения инвестиций и реализации перспективных инфраструктурных проектов. Встреча генерального прокурора Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода с молодежью страны, членами общественного объединения Пайравони Пешвой Милат, состоялась накануне. Как сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, мероприятие было проведено в исполнении указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и приурочено к празднованию Дня молодежи Таджикистана, который ежегодно отмечается 23 мая. Рассмотрены вопросы роли молодежи в укреплении государственности, сохранении национальных ценностей, повышении правовой культуры и профилактике преступности. Было подчеркнуто, что молодежь является движущей силой общества и будущим государства и нации, а государственная и молодежная политика относится к числу приоритетных направлений деятельности государства Таджикистан. Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике состоялась 21 мая в городе Чалпон-Ата, сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Киргизской Республике. В ходе мероприятия было отмечено, что Дни культуры стали важным событием развития таджикско-киргизского гуманитарного сотрудничества и предоставили народам двух стран возможность ближе познакомиться с богатым историко-культурным наследием друг друга. А в рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике были проведены концертные программы, выставки изобразительного искусства, показы таджикских фильмов, научно-литературные встречи представителей творческой и научной интеллигенции двух стран, а также другие мероприятия, отражающие богатую культуру и древнюю цивилизацию таджикского и киргизского народов. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Риск распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде высок на национальном и региональном уровнях. При этом глобальный риск остается низким. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Как сообщает агентство Казинформ, в среду в Женеве состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором глава организации заявил, что на данный момент зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эбола и 139 смертей. По его словам, в северных провинциях Демократической Республики Конго подвержен 51 случай инфекции, однако реальные масштабы эпидемии в стране значительно шире. Инфекция была также подтверждена у американского гражданина, который работал в Конго и был эвакуирован в Германию. Тедрос Адханом Гебрейесус перечислил несколько факторов, которые вызывают серьезную беспокойность. Как отмечают эксперты, хотя вирус Бундибугио менее смертоносен, чем другие виды вируса Эбола, его редкость означает, что существует меньше средств для его борьбы. В индийском столичном регионе Дели на фоне продолжающейся аномальной жары фиксируются перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Hindustan Times. Жители столичного региона Дели сообщают о перебоях с электричеством из-за аномальной жары, которая установилась на этой неделе, говорится в материале. Температура воздуха в Дели превысила более 45 градусов. По прогнозу метеорологического департамента Индии, аномальная жара сохранится как минимум до 26 мая. Метеорологи предупредили местных населения о риске тепловых ударов и рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Потомки Авиценны». Передача о здоровье, медицине и современных методах профилактики заболевания.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке «Радио Овози Тоджик».
0: Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных болезней 21 века – сахарном диабете. Что это за заболевание? Почему число больных растет с каждым годом? Как распознать первые симптомы и можно ли предотвратить развитие диабета? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с повышением уровня сахара в крови. Оно развивается тогда, когда организм вырабатывает недостаточно инсулина или не может эффективно его использовать. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с диабетом ежегодно увеличивается. Болезнь все чаще встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, а также у детей. Основными видами заболевания являются диабет первого и второго типа. Первый тип чаще возникает в детском или молодом возрасте, требует постоянного введения инсулина. Второй тип развивается постепенно и нередко связан с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и лишним весом. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ и повышением уровня глюкозы в крови. Главную роль в этом процессе играет гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Именно он помогает клеткам организма усваивать сахар и превращать его в энергию. Когда инсулина недостаточно или организм перестает правильно его воспринимать, уровень сахара в крови начинает повышаться. Это и приводит к развитию диабета. Существует два основных типа заболевания. Диабет первого типа чаще развивается в молодом возрасте. В этом случае организм практически перестает вырабатывать инсулин, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции. Диабет второго типа считается наиболее распространенным. Он развивается постепенно и нередко связан с неправильным образом жизни, ожирением, стрессами и низкой физической активностью. Наиболее распространенные симптомы – это постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость, быстрая утомляемость, ухудшение зрения и резкое изменение веса. Если человек замечает у себя подобные признаки, необходимо обязательно обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Без контроля заболевание может привести к серьезным осложнениям, поражению сердца, сосудов, почек, глаз и нервной системы. Поэтому очень важно вовремя выявить болезнь и соблюдать рекомендации специалистов. Многие люди ошибочно считают, что диабет возникает только из-за употребления сладкого. Однако специалисты подчеркивают, причин гораздо больше. А сейчас подробнее поговорим о факторах риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета. Почему с каждым годом число людей с этим заболеванием увеличивается, какие привычки, образ жизни и проблемы со здоровьем повышают риск возникновения диабета. Об этом и многом другом расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
2: Давайте поговорим, какие факторы риска могут повлиять на формирование сахарного диабета или привести к тому, что у человека будет развиваться это заболевание. В первую очередь, это, конечно же, вопросы правильного питания, это влияние стресса, это влияние низкой активности, физической активности, которую мы имеем. Мы сегодня повсеместно видим, что множество людей употребляют те продукты, которые являются легкоосвояемыми, то есть они у нас быстро превращаются в сахар, уровень сахара в крови повышается, и таким образом мы говорим о том, что клетки не получают достаточной энергии. А для того, чтобы мы могли его расходовать так, как требуется самому организму, но обязательно нужно заниматься физической нагрузкой. Вот именно физическая нагрузка позволила бы нам снизить уровень сахара в крови, потому что эти калории необходимо расходовать. Почему же все-таки поздно выявляется сахарный диабет у людей? Потому что многие его симптомы, они скрыты. Например, небольшая усталость, сонливость вы отмечаете какое-то небольшое ощущение у всех по-разному. Это то, что вы хотите пить, у вас бывает жажда, частое мочеиспускание по ночам особенно. Вот эти симптомы, они когда или бывает достаточно часто, еще мы жалуемся на зуд. И очень много на зуд кожи. И когда люди жалуются, что у них идет вот этот зуд, мы можем говорить о том, что, возможно, это аллергия, возможно, какие-то другие заболевания. Но под этим симптомом может скрываться и сахарный диабет. Люди теряют вес или же наоборот набирают этот вес. И получается, что у нас идет нарушение обмена веществ в организме. Сегодня одним из важных факторов является проблема избыточной массы тела.
0: Очень часто люди избегают обращаться к врачам, даже когда появляются первые тревожные симптомы. Многие надеются, что недомогание пройдет мимо, пройдет само собой или не придают значения таким признакам, как усталость, постоянная жажда или частое мочеиспускание. К сожалению, именно такое отношение к своему здоровью нередко приводит к тому, что сахарный диабет выявляется уже на поздних стадиях, когда в организме начинают развиваться осложнения. Специалисты напоминают, своевременное обращение к врачу играет ключевую роль. Раннее выявление заболевания позволяет контролировать уровень сахара в крови и избежать серьезных последствий. Не стоит бояться диагностики, гораздо опаснее игнорировать сигналы, которые подает организм. Доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева говорит.
2: Очень часто люди действительно избегают приходить к врачам, вот может быть с незначительными жалобами. Но сахарный диабет опасен очень грозными осложнениями. И среди них это такие достаточно выраженные осложнения, которые пугают нас всех, которые могут привести к инвалидности и даже к летальности. В основном мы говорим о том, что сахарный диабет может дать старт таким заболеваниям, как заболевание глаза, то есть это приводит к слепоте, к ухудшению зрения. Это нарушение функции почек. Почки будут испытывать нагрузку, и мы можем говорить о хронической почечной недостаточности. Или же это гангрена, то есть тогда, когда мы говорим, что единственным спасением в этом случае будет только ампутация конечности. Это трудно заживающие язвы, и поэтому очень важно, чтобы вот эти симптомы не развивались, чтобы этих осложнений не было. Нужно все время, если у вас есть такие факторы риска, как, например, избыточный вес, стрессовое состояние, малоподвижный образ жизни. Или же у вас есть среди ваших близких родственников люди, которые страдают сахарным диабетом, вы являетесь представителями группы риска. Вам обязательно нужно контролировать уровень сахара в крови, проходить диспансеризацию, обследоваться у врачей для того, чтобы вовремя обнаружить. Сегодня диабет изучен очень-очень хорошо. Есть многие препараты, которые помогают больным вести полноценную жизнь, быть активным участником жизни, но главное вовремя обратиться за медицинской помощью и принимать и исполнять те рекомендации, которые говорят врачи. Почему же люди не обращаются? Мы говорим о том, что мы живем в очень больших нагрузках психологических, и иногда нам очень трудно отличить обычную усталость от той, которая, возможно, является проявлением сахарного диабета. Как же нам все-таки попытаться отличить? Вы должны подумать и сказать, действительно ли увеличилась нагрузка, которая могла бы стать причиной усталости. Если же вы не видите изменения в своем нагрузке, рабочей нагрузке, психологической нагрузке и другой, то, скорее всего, вам нужно обследоваться на выявление диабета. Ну а если вы все-таки являетесь представителем той группы, которые старше 35 лет, пройдите, пожалуйста, диспансеризацию именно на выявление сахарного диабета. Это поможет быть уверенным в том, что есть у вас повышенный уровень сахара в крови или же его у вас нет. Это было бы хорошим эффектом, пока если у вас не будет, но вы должны выслушать те рекомендации, которые могли бы предотвратить возможность появления этого заболевания.
0: К сожалению, люди не всегда хотят сдавать анализы, даже когда это действительно необходимо. Многие считают, что если ничего не болит, значит и повода для обследования нет. Но сахарный диабет часто развивается скрыто, постепенно, без ярко выраженных симптомов на ранних этапах. Именно поэтому отказ от анализов может привести к тому, что болезнь обнаруживается слишком поздно. Некоторые люди также испытывают страх перед результатами или считают обследование лишними. Однако врачи подчеркивают, анализы не повод для тревоги, а способ вовремя узнать состояние своего организма. По словам Мари Фад Абдуллаевой, сегодня диагностика проста и быстра. Достаточно обычного анализа крови, чтобы определить уровень сахара и при необходимости начать профилактику лечения. Регулярное обследование – это не признак болезни, а признак заботы о себе и о своем здоровье.
2: Почему-то люди не всегда хотят сдавать анализы, хотя сегодня у нас есть определенные тестовые полоски, которые вам, и это глюкометры, это тест-полоски, которые вам в течение нескольких минут могут сказать, есть у вас риск, нужно ли вам обследоваться, нужно ли вам обратиться к эндокринологу, или у вас все в норме. Поэтому мы думаем, что и не надо откладывать обследование, если у вас есть какие-либо хотя бы симптомы, или же вы должны заботиться о своем здоровье, обратитесь для того, чтобы мы могли определить. Как узнать, повысился ли у вас сахар в крови или нет? Это говорит именно о том, что когда у вас повышается сахар в крови, вы можете почувствовать и резкую усталость, и какие-либо проявления, возможно, будет у вас выраженное чувство голода, и какие-то могут быть даже небольшие потери сознания, ориентации. В этом плане вы, конечно же, это почувствуете, эти симптомы, но эти симптомы уже поздние. Поэтому при любой, при малейшей возможности нужно будет обследовать. Даже если вас ничего не беспокоит, пройдите диспансеризацию, измерьте уровень сахара в крови. Это будет вашим ответом на то, есть у вас сахарный диабет, есть ли у вас состояние преддиабета. Да, кстати, есть еще и такой термин в медицине. Это преддиабет. То есть тогда, когда уровень сахара в крови у нас чуть-чуть может быть выше нормы. Не 5,8, как обычно бывает, а где-то 6-6,5. В этом случае мы говорим о преддиабете. Вам не нужно будет принимать лекарства, вам нужно будет откорректировать ваш образ жизни, повысить физическую активность и соблюдать определенную диету, которую вам врач назначит.
0: Особое внимание врачи советуют уделять профилактике. Правильный образ жизни способен значительно снизить риск развития заболевания. Прежде всего,

0: конечно же, это употребление тех продуктов, которые имеют высокий уровень сахаров, углеводов в своем составе. Очень малое использование клетчатки, растительной пищи. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что есть риск. Сегодня мы видим на всех наших мероприятиях, на всех наших торжествах огромное количество сахаросодержащих напитков, которые употребляются населением в достаточно высоких количествах. И это тоже. Или же очень много дети, молодые люди, может быть, даже и взрослые любят употреблять так называемую продукцию фастфуда. То есть быстрое такое вот питание. В этом случае мы тоже можем говорить о том, что это является риском. И в этом случае нам необходимо именно откорректировать. Давайте, Боря, есть такое понятие, как понятие пищевой тарелки, в котором у нас половина из них должна состоять из клетчатки. Обязательно в составе у нас должен быть белок, и обязательно должны быть жиры. Мы их не можем игнорировать, но их количество должно быть разумным. То есть именно в пределах того, что необходимо организму. И, конечно же, углеводы, с которыми нужно быть очень осторожными. Правда, мы, когда говорим о сахарном диабете и о питании, есть еще понятие быстрые углеводы, медленные углеводы. То есть именно те, которые быстро попадают в русло крови, и те, которые поступают постепенно. В этом случае к быстрым углеводам относятся те продукты, которым мы говорим о том, что он дает резкий скачок сахара в крови. К ним могут относиться выпечки, ваши любимые пирожные, это мороженое, это шоколады и так далее. Вот это вся кондитерские изделия, они дают нам очень высокий уровень. Они имеют высокий гликемический индекс, так называемый. А медленный углевод – это крупы, это гречки, это черный хлеб, как обычно мы говорим. То есть это именно те крупы, которые дают медленный подъем. И в этом случае мы говорим о том, что эти углеводы у нас обязательно должны быть в составе, но все это должно откорректироваться индивидуально каждому обратившемуся. Врач именно с ним вырабатывает его диету и его питание.
1: Специалист отмечает, что чаще всего к риску развития диабета приводит избыточное потребление быстрых углеводов. Это сладкие газированные напитки, выпечка, конфеты, фастфуды, продукты с высоким содержанием сахара. Большую роль играет и переедание. Когда человек регулярно употребляет больше калорий, чем расходует, это приведет к набору лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, является одним из главных факторов риска диабета второго типа. И еще одна распространенная ошибка – нерегулярное питание. Пропуски приемов пищи, а затем переедание вечером создают нагрузку на поджелудочную железу и нарушают обмен сахара в организме. Также вредно чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, которая ухудшает работу обменных процессов и повышает уровень холестерина. Врачи подчеркивают, важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Сбалансированное, регулярное и умеренное питание – основа профилактики многих заболеваний, включая сахарный диабет.
0: Конечно, в первую очередь я бы хотела, чтобы люди знали, что есть такое заболевание, чтобы люди могли понимать, что его можно выявить очень просто, и нужно быть ответственным за свое здоровье. Если у вас есть все факторы риска, о которых я сказала ранее, но я еще раз вам напомню, это избыточный вес, это низкая физическая активность, это если у вас в роду есть близкие, которые страдают сахарным диабетом, и вы старше 40 лет, 35 уже мы говорим тоже, в этом случае вам надо обязательно контролировать и обращаться за определением уровня сахара в крови и получением вашего ответа на диагностику сахарного диабета. В этом случае именно это поможет нам в дальнейшем соблюдать и быть здоровым. Будьте здоровы, всего-всего самого хорошего.
1: Уважаемые радиослушатели, сахарный диабет – заболевание, которое требует внимания и ответственности. Но современная медицина позволяет эффективно контролировать болезнь и предотвращать осложнения. Берегите свое здоровье, следите за питанием.

0: питание, больше двигайтесь и не забывайте регулярно проходить медицинское обследование. Вы слушали программу «Потомки Авиценны». С вами была я, Тахмина Амунова.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

0: Уважаемые слушатели, мы подготовили еще один рассказ о моей замечательной стране. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. К мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сокт. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана к югу и юго-востоку от Гисарского хребта, а Сокт – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гисарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сокт были завоеваны персидским царем Киром и вошли в его могущественную империю Ахеменидов. Далее следует череда захватнических войск, в результате которых в IV веке до нашей эры эти плодородные земли стали частью государства Александра Македонского, и в III веке до нашей эры государства Селевкидов. Позже из состава Селевкидского государства выходит Греко-Бактрийское царство, куда и вошла территория современного Таджикистана. В середине II века местные племена освобождаются от греческого владычества. В этом им помогают пришлые кочевые племена тахары. Они становятся законодателями политической жизни страны. И с IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю Кушанов, начинается новая страница в истории этого государства.
1: Ханджаева Наргиз, доктор исторических наук, работаю в Институте истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Эпоха неолита и особенно бронзовый век – это период начала формирования таджикского народа. Таджикистан находится на востоке Центральной Азии. Это горная страна. Занимает она очень маленький процент территории Центральной Азии. Я имею в виду современный Таджикистан. Но есть такое понятие, как исторический Таджикистан. То есть на самом деле территория формирования таджикского народа, его проживание вплоть до начала 20 века была территория всей Центральной Азии. Поэтому известный таджикский археолог Нуман Нуматович Нигматов, он и придумал вот этот термин «исторический Таджикистан», то есть территория, где формировался таджикский народ и где он жил в течение многих столетий. Эпоха неолита или халкалит и эпоха бронза – это как раз тот период, когда начинается формирование таджикского народа. Таджикский народ формировался на базе синтеза многих-многих этнических компонентов. Об этом мы узнаем из единственного достоверного письменного источника «Авесты». Это священная книга зороастризма, религию, которую исповедовали древние иранские народы, в том числе и таджики. Но несмотря на то, что эта религия и сама «Авеста» были канонизированы в сасанидском Иране, и те племена и народности, которые упоминаются в «Авесте», а именно арийцы, туры, саэна, саэрима, дахи и другие – это и есть предки таджикского народа. То есть это этнические компоненты, которые вошли в состав этнонима таджик. Авеста начала складываться во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. То есть это эпоха бронзы. И на территории как раз Центральной Азии в тот период процветали различные археологические культуры. Носителями этих археологических культур как раз и были предки таджи. Эпоха неолита и бронзы, и вообще эпоха бронзы, тот период, когда формировался таджикский народ. Самый известный археологический памятник – это, конечно же, Саразм, который находится в Пинджикенском районе. И это самый первый археологический памятник, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И он насчитывает 5500 лет. Это памятник, где жили древние земледельцы, металлурги. Это протогородской памятник, потому что мы уже видим там элементы городской культуры. Что касается юга Таджикистана, то раскопки последних лет, я имею в виду именно в годы независимости, они дали ошеломляющие результаты. Так наши археологи на юге Таджикистана открыли уникальный памятник. Это, значит, фархор, это памятник, значит, в Кангуртут, благодаря которым теперь земледельческая культура эпохи бронзы на территории Таджикистана, она удивляется на 500 лет. То есть это конец 3-го тысячелетия до нашей эры. Это как раз период функционирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. Памятники, которые были на территории Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана. И вот теперь мои коллеги открыли памятники на территории Южного Таджикистана. Таджики, таджикский этнос, он как раз и сформировался на базе синтеза земледельцев Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и пришедших сюда с севера степняков, то есть носители андроновской историко-культурной общности. Дело в том, что вообще нужно искать вот эту территорию формирования таджиков далеко за пределами Центральной Азии. И начинать с того периода, когда индоиранские племена отделились от индоевропейцев. Это как раз происходило в эпоху неолита. Это 7-5 тысячелетия до нашей эры. Таджики входят в иранскую группу языков, которая входит, в свою очередь, в индоиранскую ветвь индоевропейцев. То есть, а там все были мы вместе. И романская группа, романо-германская группа, те же самые немцы и англосаксы. То есть все это идет из индоевропейцев. И вот мы единственный народ на территории Центральной Азии, чей язык относится к индоевропейской группе языков. Изменился климат, им нужны были пастбища. И они постепенно ушли на юг. Индийские племена ушли через Центральную Азию и через Китай. Это Синьцзян-Уйгурский автономный округ на индийский субконтинент. А древние иранские племена ушли, кстати, тоже через Центральную Азию, через Кавказ на Иранское плато. Что касается наших предков, то они остались на территории Центральной Азии и уже вот Авеста как раз и зафиксировала название наших племен, которые жили в тот период на Центральной Азии, Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Эта территория, там, вы знаете, есть таджикский автономный округ, да, столица, да, в Ташкургане, да, где проживают таджики. Дело в том, что это тоже была территория, где проживали наши предки. И уже во времена Кушан, 2000 лет назад, где-то вот в начале первого тысячелетия до нашей эры, всегда, ну, кушаны, они претендовали на нашу территорию, и они как бы отвоевали. Кушаны, ну,
2: таджики же остались.
1: Да, но тем не менее они, да, там жили. Авеста, она дошла до нас не вся, и вот утерянные части Авесты, вот информацию из утерянных частей Авесты мы можем выудить, да, из пехлевийских источников и у Фирдавси, Шахнамы, знаменитой этой эпопеи. Знаете, несмотря на то, что это литературное произведение, но на самом деле это очень хороший исторический источник. Далее у нас уже идут античные источники, которые говорят об аряне. Это письменный источник. Что касается внешнего вида антропологии наших предков, то вот, например, в Ригведе, опять мы обращаемся к индийским источникам, Ригведа — это тоже конец второго тысячелетия до нашей эры, с северо-запада на индийский субконтинент пришло 5 кланов арийских племен. И они описывают их внешний вид. А у них светлая кожа, светлые глаза и светлые волосы. То есть вот у нас есть письменные свидетельства о внешнем виде и глаза большие. Но вы знаете, вот почему стали потом таджики, то, что вот сейчас мы видим, современный антропологический тип. Ну, а вообще наши предки – это памиро-ферганские. Больше вот типы и средиземноморский тоже. Вот. Сейчас объясню. Первая волна тюрков, потом пришли арабы, потом пришли опять тюрки, потом монголы, опять тюрки. Вот за 1500 лет происходит ассимиляция. Понимаете, вот уже тюрками, монголами, арабами местного населения. То население, которое проживало в труднодоступных горных местах, они сохранили...
2: Вот, истинный.
1: Я похожа на свою бабушку. Только у меня папа с Гарма, да. Вот, у меня и папа тоже теплица, светленький очень. Да. У меня вот памиро-ферганский теплица, как раз который, как имели, того, что вот это
2: Корея. Они одевались вообще, вот просто немножко быт, да, те так же, как... Было такое, что семья такого понятия у них уже как-то...
1: Нет, ну почему? Вы знаете, у них как раз вот авестийское общество, оно делилось как раз. Род, племя там и семья. Вот и все это как бы вот это все делилось. И семейные ценности, они стояли во главе угла у наших предков. О чем говорится как раз вот в письменных источниках. Вы знаете, это было высокоразвитое общество. Потому что написать вот такой письменный источник, да, как Авесту, это могли делать только грамотные люди. Потом астрология очень развивалась. Потом медицина. Вот то, что Авиценна написал, да, пять вот этих канонов медицины, в основу он очень хорошо знал вот как раз-таки древнюю медицину, я имею в виду древнюю иранскую медицину наших предков. Науки очень вот сильно развивались. Математика тоже вот развивалась. Да, да, все это у них развивалось. И что касается вот календарной системы зороастрийской, то она была совершенная. И вот этот цикл праздников был у наших предков, которые, кстати, сейчас у нас тоже стали официальными праздниками, да. Они были все связаны вот как раз с земледелием, и наши предки, они высчитывали все это. Без математических знаний же это невозможно было высчитать, когда что наступит, когда что будет, когда что нужно делать.

В эпоху бронзы на территории Сырдарьинского бассейна развивались две культуры – Чусская и Кайракумская. Если первая представлена такими первоклассными поселениями, как Чусская и Дальверзинская, то вторая – целой серией поселений по северному берегу Сырдарьи к востоку от Худжанта. Чусская культура по хозяйственному базису является оседлой земледельческо-скотоводческой. Чусцы сеяли пшеницу, ячмень и просо. Им было, несомненно, знакомо и искусственное орошение. Они разводили мелкий и крупный рогатый скот и лошадей. Частично занимались охотой на джейрана и других животных. Сами изготовляли изделия из металла. Каменные серпы, песты, зернотерки. У них было развито ткачество, гончарное дело. Причем посуду часто покрывали красным ангобом, залащивали и наносили узоры черной краской. Основным занятием кайракумцев было скотоводство. Довольно значимую роль в их хозяйстве играли земледелие, добыча медной руды и изготовление бронзовых и каменных изделий. А вспомогательными занятиями были охота, рыболовство, гончарство и ткачество.

0: Вот есть еще один археологический памятник, Тахтисангин, позапрошлом году, которого мы праздновали 2500-летие этого памятника. И вот на территории этого памятника находится знаменитый храм Окса. Откуда, кстати, и происходят знаменитые сокровища Окса. В двух музеях они находятся, в Британском и музее Альберты и Виктории. И вот ученые очень много, долго дискутировали по происхождению этих сокровищ. Но раскопки вот именно этого памятника, сейчас мы можем убедительно говорить, что да, эти сокровища, они с храма Окса, потому что мои коллеги, они находят там аналогичные предметы, вативные предметы, именно как подношение богине Ардвисури Анахиты и реке. И вот я к чему говорю, что вот этот храм, он был построен вместе слияния Вахши и Пянжа, откуда берет начало река Амударья, то есть в Авестийское Вахвидатье. И наши предки, бактрийцы, они именно приходили почитать, просить богиню Ардвисуру Анахиты и о чем? О хорошем урожае. Вот. И почему именно там было построено? Есть такой археолог Альберт Голод, он сделал астрономические расчеты. И дело в том, что именно на этом месте можно было спокойно, легко высчитать время наступления весеннего равноденствия и осеннего равноденствия. И именно поэтому там храм был возведен. Местное население проводили вот эти ритуальные обряды, связанные как раз-таки с земледелием.
1: Опять вернемся к быту. Как они одевались?
0: Есть реконструкции их одежды. Ну, это, вы знаете, вот, например, такая вот длинные такие платья, типа вот, свободные, да, типа туники. Они были свободные. Потом вышивали. Это сейчас мы носим там сейчас искусственно. Тогда все было натуральное. Шили из шерсти, из льна. Вещи были такие свободные. Рукава такие широкие. Вышивали они. Вот этот орнамент был, который, кстати, до сих пор используют таджики. Вот этот орнамент, например, в памирских джурабах, в чакане. Вот этот орнамент, он же, это же оттуда все идет. Таджики являются носителями древней культуры. Политика нашего президента, она правильная, чтобы сохранить вот эту идентичность. То есть идет возврат к нашим корням. Вот то, что эти праздники возродили. Потом вот у нас проходят вот эти фестивали, да, вот как у нас Навруз празднуется. Вот, между прочим, я вам хочу сказать, что иранцы со всего мира сюда, не только с Ирана, приезжают. И они нам говорят спасибо. Вот они к нам в музей приходят, они говорят спасибо вам за то, что вы сохранили нашу древнюю культуру. Именно здесь, в Таджикистане, мы вот храним вот эти древние традиции, которые существовали у наших предков вот еще до исламский период, которые насчитывают не одно.

вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. Ведь когда расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои. Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарское-Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между собой, вели междоусобные войны. Усилилось классовое расслоение общества. Всему этому наступает конец в 1868 году, когда Таджикистан входит в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Северная часть страны была присоединена к России, а южная часть, Бухарский эмират, остался в вассальной зависимости от России. В 1895 году русско-английским соглашением была установлена граница Бухарского эмирата с Афганистаном по Пянджу, Бадахшане. Юго-восточные и центральные части современного Таджикистана, восточная Бухара и западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная Советско-Социалистическая Республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. 9 сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Начало новой жизни, тем не менее, ознаменовалось началом гражданской войны, которую до сих пор с ужасом вспоминают все граждане республики. Только в 1997 году между основными соперниками было заключено соглашение об установлении мира и национального согласия. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.